0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
6: Сегодня в Латвии облачно. В течение дня, начиная с западных районов, облачность уменьшится, выглянет солнце. Ветер слабый. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 21-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-26. В Риге сегодня утром ожидается дождь. Во второй половине дня солнечная погода. Температура воздуха сегодня днем плюс 23-25 градусов.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
7: На часах 6 и утро четверга уже наступило. Доброе утро, друзья! С вами Елена Рассохина и Александр Шунин. И в ближайшие 4 часа мы будем бодрить, улыбаться, рассказывать, удивлять и, конечно, включать лучшую музыку трех поколений. Поехали!

0: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Открываем этот музыкальный час и новое утро на Ретро-ФМ Латвия. У руля нашего утреннего экспресса, как всегда, Елена Росохина и Александр Шунин.
1: И есть что-то в раннем утре особенное. Пока большинство людей еще только досматривает последние сны, город словно принадлежит тем, кто уже проснулся. Знаете, какой же это кайф – ехать на мотоцикле по пустой трассе вот с утреца, когда машин почти еще нет. Не переживайте, мотоцикл у меня достаточно тихий. Но теплый ветер и свободная дорога, солнце только начинает подниматься, еще нет той жары, которая накроет город через пару часов. Красота.
0: Только, пожалуйста, будь осторожна.
1: Конечно.
0: Совсем скоро Рига окончательно проснется, на улицах станет больше машин, кто-то поспешит в офис, кто-то навстречу, кто-то на пляж. Благо, погода позволяет город наполниться привычным шумом, а мы вместе с вами будем встречать этот новый день. Поехали!
1: Впереди Сергей Трофимов, «Город в пробках».

0: Пока в Голливуде снимают очередные кинокомиксы, в Мексике развернулась настоящая супергеройская драма. Местная полиция объявила официальную охоту на Бэтмена.
1: Ух ты!
0: Да, в городке Лагос де Морено появился самопровозглашенный мститель, который устроил радикальную борьбу с угонщиками мотоциклов. Кстати, привет мотоциклистам, в том числе тебе, да. Елена. За последнюю пару недель прохожие то и дело натыкаются на предполагаемых воров, которые беспомощно приклеены скотчем к фонарным столбам.
1: Для пущей ясности загадочный мститель пишет на лбу у задержанных слово «вор», а в качестве личной подписи рисует им маркером усы и кошачью шерсть. Рядом со столбами он аккуратно паркует угнанные байки. И пока довольные горожане аплодируют темному рыцарю, полиция хватается за голову. По закону эти привязанные мужчины считаются жертвами, а за Бэтменом, который, возможно, орудует целой бандой, уже вовсю гоняются следователи.
0: Да, методы борьбы с преступностью мексиканских супергероев весьма специфические. Суровые, но, согласитесь, с юмором.
1: С юмором.
0: Да, хорошо, что на наших улицах пока все спокойно, и вызывать Бэтмена не приходится. Мы, конечно же, за порядок, безопасность и исключительно позитивные эмоции.
1: На нашей волне вас ждет только проверенная временем музыка и золотые хиты, которые гарантированно спасут ваше утро от любого уныния. После небольшой паузы Татьяна Буланова «Ясный мой свет».
2: Реклама. Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
3: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Izvēlies labāko pietele 2, iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии облачно. В течение дня, начиная с западных районов, облачность уменьшится. Выглянет солнце. Ветер слабый. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 21-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-26. В Риге сегодня утром ожидается дождь. Во второй половине дня солнечная погода. Температура воздуха сегодня днем плюс 23-25 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
2: Гороскоп. Овны. Сегодня вы можете по простоте душевной допустить промах, которому сами бы, возможно, и не придали значения. К сожалению, он и промах весьма плачевным образом скажется на дальнейшем течении событий.
3: Тельцы. Сегодняшний день хорошо бы провести в тишине и спокойствии, созерцая нечто приятное взору. Не рекомендуется пускаться в длинный путь.
2: Близнецы. Если вы будете продолжать в том же духе, превратитесь в памятник собственным идеалам. Может, это и неплохо, но в ваших же интересах быть несколько мобильнее.
3: Раки. Сегодня, возможно, вам придется чем-то пожертвовать. Сознательно упуская какой-то шанс, утешайте себя тем, что он отнюдь не последний.
2: Львы. Безусловно, именно с хаоса все и начиналось. Однако, устраивая хаос в собственной жизни, не стоит надеяться на то, что это в обязательном порядке станет началом чего-то нового и прекрасного. Чуть-чуть порядка вам не помешает.
3: Девы. Измените то, что, по вашему мнению, требует изменения, но не уходите далеко, как бы оно ни приобрело первоначальный вид, как только вы отвернетесь.
2: Весы. Если вы желаете что-нибудь сделать так, как считаете нужным, а не так, как вам объяснили, придется немного попритворяться. Не возражайте, это бесполезно. Просто не слушайте.
3: Скорпионы. Сегодня от вас может потребоваться немедленная реакция и готовность помочь, ни минуты не раздумывая, насколько это помешает вашим собственным делам. Наверстаете после.
2: Стрельцы. Сегодня стоит заняться денежными вопросами, такими как напоминание начальству, что неплохо бы повысить вам зарплату, и должникам, что не дурно бы отдать долги. Возможно, кто-то и признает вашу правоту.
3: Козероги. Вы, возможно, чересчур резко форсируете события. Во-первых, это повышает сопротивление, во-вторых, вас могут посчитать выскочкой, будьте умереннее.
2: Водолеи. Сегодня вы будете практически бездействовать сами по себе, однако вы сможете выступать в качестве сильнейшего катализатора активнейшей деятельности других.
3: Рыбы. Сегодня у вас появится шанс восстановить когда-то сожженный мост. Не спешите от него отказываться.

0: У меня вопрос ко всем, у кого дома живет кошка. Замечали, что очень часто она выбирает одного любимчика в семье? Вот вроде людей несколько, кормят ее все, гладят тоже все, а спать она приходит только к одному человеку.
1: Специалисты говорят, что это вовсе не случайность. Кошки выбирают не столько место, сколько человека, рядом с которым чувствуют себя спокойнее всего. Обычно это тот, кому они больше доверяют, кто чаще с ними играет, кормит или просто уважает их личное пространство.
0: Но есть и вполне практичные причины. Кошки обожают тепло, поэтому могут выбрать того, кто, например, сам по себе погорячее. А еще они очень хорошо различают запахи и любят людей, чей запах для них привычный и спокойный. Кстати, если один человек всю ночь крутится, а второй спит спокойно, угадайте, с кем рядом ляжет кошка.
1: Так что если ваш пушистый друг каждую ночь приходит именно к вам, можно считать это настоящим комплиментом и признанием.
0: Это точно.
1: Ну да, для кошки совместный сон – это один из главных признаков доверия. Значит, рядом с вами она чувствует себя в полной безопасности, и вы молодец.
0: А мы чувствуем себя в безопасности с лучшей музыкой трех поколений. Ее и послушаем. Впереди Оттаван – You're Okay. You're okay.

0: Традиционно в это время день в истории. Сегодня 2 июля. Давайте посмотрим, чем же знаменит этот день в истории. В 1505 году студент-юрист Мартин Лютер попал в жуткую грозу и со страху пообещал святой Анне уйти в монахи. Слово сдержал, возглавил реформацию и создал протестантизм. А в 1776 году в этот же день континентальный конгресс решил отделить Америку от Британии. Правда, праздновать они решили 4 числа.
1: 2 июля 1698 года Томас Эвери патентует первую паровую машину «Громоздкий насос для шахт». Изобретатель ласково звал его другом рудокопа, хотя этот друг из-за давления пара регулярно и шумно взрывался. Шагнем в 20 век. В 47 году гремит знаменитая авария НЛО в Розуэлле, продившая кучу слухов. А в 50-м в Киото безумный послушник сжигает национальное сокровище «Золотой павильон», вдохновив Миссимо на целый роман.
0: В 1885 году родился латышский художник Эдуард Брэнсонс, подаривший нам иллюстрации к временам землемеров. Ну а музыкальный шлейф этих дней просто запредельный. В 56-м году Элвис Пресли записывает легендарную «Hound Dog». В 62-м Джимми Хендрикса увольняет из армии за профнепригодность. И слава богу, ведь он занялся роком. В 75-м Дэвид Боуи получает золото за «Young Americans». В 84-м Принц рвет чарты с хит-композицией «When Doves Cry». А в 2005 году на Live 8 триумфально воссоединяются Pink Floyd.
1: Вот это я понимаю плотность событий, от паровых взрывов до величайших рок-аккордов. К счастью, в эфире RetroFM Latvia вам не грозят никакие потрясения и аномалии. Для вас только проверенные временем золотые хиты, стабильно, отличное настроение и исключительно приятная музыка.
0: Впереди Сантана, Corazon Espinado.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: По традиции в этот час, в начале его точнее, мы поздравляем именинников. Сегодня 2 июля в Латвии Вардадену отмечает Халлина, Илварс и Лаума. А по расширенному календарю поздравления принимает также Галина, Галина, Халлина, Илварс, Илверс, Лаумите, Нара, Неце и Неда. Имя Лаума, между прочим, пришло из латышской мифологии. Так называли волшебных существ, которые по преданию были связаны с природой, лесами и человеческой судьбой. А имя Илварс считается древнелатышским и переводится как «воин» или «защитник».
2: По православному календарю День ангела сегодня отмечают Варлаам, Иоанн, Иван и Мария. Всем сегодняшним именинникам желаем крепкого здоровья, счастья, душевного тепла и чтобы каждый день приносил хорошие новости и приятные встречи. А если заглянуть в народные приметы, то говорили, что начало июля – хорошее время для прогулок на природе. Даже сегодня под дождиком. Ладно, дождиком, давайте без уменьшительно ласкательных. Под дождищем! Считалось, что чем больше времени человек проведет на свежем воздухе в эти дни, тем больше сил накопит на оставшееся лето. Верить в это, не верить в это, каждый решает сам, но поздравить сегодняшних именинников мы рекомендуем обязательно.
1: А я вот верю в эти приметы, что прогулка помогает. Ну а впереди Смоуки. I'll meet you at midnight.
0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
3: 7 часов 10 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Заглянем в календарь необычных праздников. Сегодня Всемирный день собаки, и кажется, это хороший повод лишний раз почесать своего хвостатого друга за ухом, погулять с ним чуть подольше или просто сказать ему, какой он молодец и вообще хороший мальчик или девочка. Тем более, что по оценкам специалистов, сегодня в мире живет почти 1 миллиард собак.
1: Еще одна интересная дата – Всемирный день НЛО или День уфолога. Его отмечают 2 июля в память о знаменитой истории в американском Розуэлле в 1947 году. Именно после нее тема неопознанных летающих объектов стала одной из самых обсуждаемых в мире. Так что, если сегодня увидите в небе что-то странное, сначала проверьте, не дрон ли это. А еще сегодня день Лены.
0: Ой, правда?
1: Правда, Лена, поздравляю.
0: Ой,
1: и не
0: спасибо.
1: Только тебя. А, правда, Рики.
0: Ну,
1: но, тем не
0: ничего.
1: Менее, всем Ленам мой полноводный привет.
0: А еще сегодня Международный день спортивного журналиста. Его, кстати, отмечают с 1994 года по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы. Благодаря этим людям мы узнаем о рекордах, победах, поражениях и самых ярких моментах соревнований.
1: Да? Ну, да.
0: И, наконец, день сюрпризов.
1: Вот это сюрприз!
0: Да, так что если сегодня случится что-то приятное и неожиданное, не удивляйтесь, праздник обязывает. Впереди, после небольшой паузы, Леонид Агутин с песней «Летний дождь».
2: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
3: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.

0: Доброе утро. Председательство в Совете Европейского Союза переходит к Ирландии. Европа может встретить следующую зиму с минимальными запасами газа за последние 15 лет. В Латвии отменена доплата за услуги фармацевта при покупке недорогих рецептурных лекарств. Пассажир Вилсенс планирует арендовать эстонские дизельные поезда для перевозок в Даугавпилс. На солнце произошла вспышка высшего класса. Возможно, перебои в работе систем связи и навигации. Анализ миллиардов доз мРНК вакцин подтвердил их эффективность. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии облачно, в течение дня, начиная с западных районов, облачность уменьшится, выглянет солнце, ветер слабый.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем 21-22, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19, плюс 26.
2: В столице Латвии утром ожидается дождь, во второй половине дня солнечная погода, днем плюс 23, плюс 25.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine. 50%. 5,99 € kilogramā. Un no 3. dienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maksima. Lai ne

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро. Девчонки, признавайтесь, как спалось? Уверен, многие ответят: ой, всю ночь ворочалась, совсем не выспалась. Ну, конечно, конечно, начинается. Я так и знал, я так и думал. Так вот, шведские ученые из Каролинского института провели исследование и официально заявляют: вы все придумываете, женщины объективно спят лучше мужчин.
2: Так, минуточку, это кто тут придумывает? Я сегодня, вот как уже говорила, полночи глаз сомкнуть не могла, а ученые эти ваши датчики, получается, на подопытных каких-то вешали?
1: Вешали. Вешали и все замеряли. И мозговые волны, и движение глаз, и что там еще во сне происходит, все измерили. Результат таков. Прекрасный пол за ночь спит в среднем на 20 минут дольше мужчин, а мужчины свое качество сна просто сильно переоценивают. И потому что мы стеснительные.
2: Ну, если дело в этом, то, наверное, понятно. То есть мы просто дольше бодрствуем, а если уж проснулись среди ночи, то есть целых 9 минут думаем о судьбах мира, пока вы через 5 минут засыпаете и утром ничего не помните.
1: Потому что по ночам надо меньше думать, больше спать.
2: Может быть, в этом дело, конечно.
1: И вообще просыпайтесь окончательно. На Ретро-ФМ Латвия время отличного настроения. Встречаем этот день вместе под любимые золотые хиты.
2: А впереди, после небольшой паузы, Фэнси с песней «Болеро».
0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimi. Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро, друзья! Как далеко вы готовы зайти ради идеального предложения руки и сердца? Вот в Нью-Йорке пара всемирно известных экстремалов устроила помолвку на высоте 440 метров прямо на шпиле знаменитого небоскреба Empire State Building.
2: Да уж, а пока мы вчера вечером готовили ужин, и парень, и девушка в черной одежде готовили совсем другое. Они умудрились тайно пробраться на самую верхушку 102-этажного здания. Там, над всем Нью-Йорком, они развернули баннер с мощным слоганом: когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир. Сразу после этого парень опустился на одно колено и сделал предложение своей спутнице. Настоящие высокоромантики.
1: Высокоромантики, да, я тоже хотела подобрать слово. Мне, кстати, надо, наверное, посмотреть видео, потому что где он там встал на одно колено?
2: Это маленькая
1: типа коробочку он просто дал?
2: Да.
1: В общем, в итоге влюбленных, конечно же, задержала полиция, чего и следовало ожидать, но администрация небоскреба прокомментировала это с юмором, мол, наша смотровая площадка действительно лучший вариант для самых запоминающихся предложений.
2: Разумеется, не с той мыслью, чтобы повторяли это все теперь.
1: А там просто площадка еще есть.
2: Ну, да. Как на любой крыше, есть маленькая площадка. Шпиль же надо куда-то установить каким-то вот специально обученным высокоэтажным работникам. Как бы то ни было, любовь на высоте, ну и... Пусть ваши чувства вас тоже окрыляют. Оставайтесь для этого с нами. На Retro FM Latvia вас всегда ждут самые романтичные, проверенные временем хиты.
1: Включайте, наслаждайтесь. Впереди Cher, Believe.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Если сегодня собираетесь за продуктами, обратите внимание на ценники.
2: Что? Опять?
1: Да, но... Подожди. С 1 июля в Латвии начала действовать сниженная ставка НДС на ряд самых популярных продуктов. В результате должны подешеветь хлеб, свежее молоко, курица и яйца. Так что это хорошие новости.
2: Да, хорошие. Но, правда, речь не о том, что цены упадут в два раза, как хотелось бы.
1: Хотелось
2: в среднем
1: бы.
2: Экономия составит около 7%. Например, если литр молока стоил 1,5 евро, теперь он должен обходиться примерно на 11 центов меньше. Все в дом. Все в дом, как там, денежка счет любит.
1: Да, в Центре прав защиты потребителей даже советуют покупателям присматриваться к новым ценникам и чекам, чтобы убедиться, что магазины действительно снизили стоимость, а не оставили разницу себе. Так что вот сегодняшний поход в магазин можно совместить с небольшим экспериментом.
2: Ну и потренировать устный счет.
1: Да, интересно будет посмотреть, как быстро новые цены появятся во всех торговых сетях. Ну, а впереди Bee Gees и Diana Ross с песней Chain Reaction.

0: maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā trīs reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam! FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi – tikai kinoteātros un KFC.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Priekšpusē.
5: Акционерное общество «Латвия» с кредитной поддержкой программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Ирландия в порядке ротации принимает председательство в Совете Евросоюза. Приоритетом на ближайшие 6 месяцев названы переговоры по долгосрочному бюджету ЕС на 2028-34 годы. Ирландия рассчитывает завершить их до конца года. Европа вновь рискует столкнуться с энергетическим кризисом. Аналитики предупреждают, что к началу отопительного сезона газовые хранилища могут оказаться заполнены до минимального уровня за последние 15 лет. Как сообщает газета Financial Times, это может привести к новому росту цен на энергоносители для населения и бизнеса. Жителям Латвии больше не нужно платить за услугу фармацевта при покупке рецептурных лекарств стоимостью до 10 евро за упаковку. Эти расходы полностью возьмет на себя государство. Компания Passenger Wilsons, работающая под брендом Vivi, планирует арендовать у Эстонии дизельные поезда для перевозок в Даугавпилс. Даугавпилское направление второе по загруженности среди дизельных маршрутов предприятия, поэтому компания ищет возможность уже в этом году улучшить условия для пассажиров. Астрономы зафиксировали на Солнце чрезвычайно мощную вспышку. По последним данным, в ближайшие дни Землю могут накрыть сильные магнитные бури. Они способны повлиять на работу систем связи и навигации. Анализ данных по миллиардам доз МРНК вакцин подтвердил их высокую безопасность и эффективность в борьбе с инфекциями. Ученые призывают расширять доступ к таким препаратам. МРНК вакцины, впервые широко примененные во время пандемии COVID-19, по-прежнему эффективно защищают от тяжелого течения болезни. Серьезные побочные реакции при этом остаются редкими.
0: Прогноз погоды вместе с LKPP-LV, акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
7: Сегодня в Латвии облачно. В течение дня, начиная с западных районов, облачность уменьшится, выглянет солнце. Ветер слабый. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-26 градусов. При солнечной погоде уровень ультрафиолетового излучения будет высоким.
0: Прогноз погоды вместе с LKPP-LV. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
8: 8 часов, значит, утро набирает обороты. Если вы на работе, держитесь, молодцы. Если только собираетесь, не спешите, а аккуратно. Все успеется, главное взять с собой хорошее настроение и улыбку.
9: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро! Кажется, теперь выражение «на черный день» стало официальным. Правительство Латвии решило создать государственный запас продуктов питания и выделило на это 9 миллионов евро.
2: Но это не означает, что кто-то собирается скупать всю гречку. Тем более, что только что рассказывали, вроде как цены снижены. Речь идет о стратегическом резерве на случай крупных чрезвычайных ситуаций. На складах будут храниться продукты, которые долго не портятся. Мясные, рыбные консервы, крупы, хлопья и сухие пайки.
1: За покупку и хранение будет отвечать государственное предприятие «Посессор». Причем продукты не просто сложат на полки и забудут о них. Запасы будут регулярно обновлять, чтобы в резерве всегда было то, что действительно пригодно к употреблению.
2: То есть периодически будут съедать то, что будут класть на эти полки. В общем, лучше пусть такие запасы, конечно, никогда не понадобятся, разумеется, но все равно знать, что они есть, спокойнее.
1: Да, спокойнее. А еще... Впереди, после небольшой паузы, Земфира с песней «Почему?».
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
3: 8:13. Это
0: FM. «Экотехнологис». Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: «Виада» совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции «Виада», вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают «Виада» и фонд детской больницы «Виада».

0: Новости спорта.
1: На Уимблдоне отличные новости для латвийских болельщиков. Алена Остапенко уверенно вышла в третий круг турнира. На победу над хорваткой Антонией Ружич ей понадобилось всего 67 минут. Матч завершился со счетом 6-2, 6-0. За игру Остапенко подала 8 эйсов, выиграла все 11 выходов в сетке и полностью контролировала встречу. Теперь латвийку ждет победительница пары Арина Соболенко – Маккартни Кестлер. Если сенсации не случится, впереди нас ожидает один из самых интересных матчей турнира.
2: Еще одной звездой Уимблдона стала японка Наоми Осака. Она появилась на корте в необычном белом кимоно, вдохновленном японской культурой и фильмом «Убить Билла». Наряд был создан из переработанных винтажных кимоно и сразу стал одной из самых обсуждаемых тем турнира. Позже Осака призналась, что любит воспринимать свои выходы на корт как создание образа персонажа, а не просто спортивное выступление.
1: И немного футбола. На чемпионате мира Франция уверенно обыграла Швецию со счетом 3-0 и установила уникальный рекорд. Французы стали первой сборной в истории чемпионата мира, которая забивала не меньше 3 мячей в 5 матчах подряд. А сборная Мексики победила Эквадор 2-0 и впервые с домашнего чемпионата мира 1986 года сумела выиграть матч плей-офф. Теперь обе команды продолжают борьбу за выход в четвертьфинал. Это были новости спорта, оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Участники дуэта Саша Деруян и Уильям Пикар не были профессиональными музыкантами. Они работали обычными диджеями на дискотеках на юге Франции. Им просто хотелось написать трек, под который их собственная публика в клубах гарантированно пойдет в пляс. Они буквально на коленке создали идеальный дэнс-ритм, проверив его на практике. Ну а впереди, после небольшой паузы, «Lay All Your Love On Me» от Абба.
1: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
2: Baidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Teic studēt LV.
3: Reklāma.
4: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
5: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
6: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Forever's, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.
7: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījusi plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: Не пропустите! С 10 по 12 июля на променаде при поддержке города Елговы фестиваль здорового образа жизни и долголетия «Риты Фест». Бани от сертифицированных парамастеров, мастер-классы, сабдоски, кораблики по воде, рынок ремесленников и большая детская зона. В субботу зажигательный бал на природе. Детям до 12 лет и пенсионерам вход бесплатный. Билеты в Билишу Парадизе. Подробности на сайте RitaFest.lv или по телефону 2719-6333.
9: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latis ОЦТАС ЛВ. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latis ОЦТАС ЛВ? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latis ОЦТАС ЛВ и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latis ОЦТАС ЛВ – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.
10: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей,
11: бытовой техники, мебели, стройматериалов.
10: В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе.
11: Лицензированы и для коммерческих перевозок.
10: Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24.
11: Проще только телепортация.
10: Команда 24.lv 20167006.
7: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
12: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: конце 90-х Маликов искал новое звучание. Эпоха наивных хитов уходила, музыкальный рынок требовал модного европейского лоска. Именно эта песня открыла золотую эру зрелого творчества артиста. Маликов объединил классическую фортепианную мелодику с ультрасовременным, на тот момент, электронным битом и стильными гитарными проигрышами. Ну а впереди Алексей Павленко с выпуском новостей и прогноз погоды.
1: Доброе утро. Хакер уже опубликовал 44 гигабайта данных, похищенных в ходе кибератаки на Latvijas valsts meži. В Латвии растет спрос на специалистов, сочетающих знания в области финансов, технологий, управления данными и кибербезопасности. Рост розничной торговли в Латвии свидетельствует о постепенном восстановлении потребительского спроса. Доставка посылок с торговых площадок из третьих стран станет дороже для жителей Латвии. Более чем у трети взрослых жителей Латвии навыки чтения и счета находятся на низком уровне. В субботу и воскресенье в латвийских замках и усадьбах пройдут дни исторических парков и садов. Подробности в начале часа.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
3: Сегодня в Латвии облачно. В течение дня, начиная с западных районов, облачность уменьшится. Выглянет солнце. Ветер слабый.
0: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем 21-22. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19, плюс 26.
3: В столице Латвии утром ожидается дождь. Во второй половине дня солнечная погода. Днем плюс 23, плюс 25.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Viedie risinājumi vasarai kopā ar Xiaomi. Mūsdienīgu mājsaimniecību vairs nav iespējams iedomāties bez viediem risinājumiem, kas atvieglo ikdienas gaitas un rūpējas par resursu taupīšanu. Jaunākās paaudzes lielas ietilpības ledusskapji piedāvā iespēju attālināti tos pārbaudīt un mainīt temperatūru, pat atrodoties ārpus mājām. Viedās sistēmas uzreiz nosūta paziņojumu uz tālruni, ja durvis nejauši palikušas atvērtas. Savukārt īpaši pielāgojamas svaiguma zonas palīdz uzturēt dažādus produktus svaigus ilgāk. Tas ir lielisks veids, kā pārvaldīt ģimenes pirkumus un saglabāt pārtikas kvalitāti ar minimālu piepūli. Vienmēr svaigi produkti viedajā Xiaomi 502 litru tilpuma ledusskapī Milia Cross Door. Apmeklē Xiaomi veikalus Akropole Alfa un Akropole Rīga vai ieskaties mi.home.lv. Viedie risinājumi vasarai kopā ar Xiaomi.

0: «Утро» вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро, мои дорогие! Бывало ли у вас так? Близкому человеку плохо, а вы от всего сердца пытаетесь его обнять, приободрить, ну а он замыкается в себе. Масштабное международное исследование показало, что мы утешаем друг друга по-разному. В западных странах принято сразу спасать от грусти, расспрашивать, отвлекать. А вот на Востоке, например, в Японии, к печали относятся с уважением. Ей дают время, чтобы человек мог побыть наедине с собой и подумать. И это тоже проявление глубокой заботы. Ученые советуют, вместо универсального «давай я тебя развеселю», просто обнимите и тихонько спросите, какая поддержка тебе нужна именно сейчас. Это так просто, но так важно услышать и почувствовать друг друга. Ну а мы на Retro-FM Latvia всегда рядом, чтобы согреть вас своим теплом. Включайте любимую волну, и пусть этот день принесет вам только взаимопонимание. Слушаем вместе наши самые любимые душевные хиты. Ну а впереди, после небольшой паузы, чай вдвоем, 24 часа.
2: Baidies kļūdīties studiju izvēlē? Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Девчонки, у меня для вас потрясающие новости. Американские ученые выяснили, что мы, точнее вы, да и мы все тоже, выбираем, в общем, вторую половинку так же, как, ну скажем, закупаемся в супермаркете. Все основано на сухом расчете и поиске максимальной выгоды в кавычках и ценности.
2: Ой, началось. Какой еще супермаркет? Любовь — это же искра, буря, безумие, романтика, а вы все ценники превращаете. А как же наука объясняет, почему мы влюбляемся в тех самых плохих парней?
1: Наука и это может объяснить, потому что есть второй пункт исследования. Оказывается, при выборе партнера мы смотрим только на одну самую яркую и привлекательную черту, напрочь игнорируя все остальные минусы. Вот перевесила одна деталь, все, товар, ну, условно, опять же, в кавычках, то есть там мужчина одобрен.
2: А то есть, если у него шикарное чувство юмора, то на разбросанные носки мы просто закрываем глаза? Ладно, уговорил, в этом что-то есть.
1: Да, и это нас, мужчин, несколько должно успокаивать. Так что, друзья, как бы то ни было, выбирайте сердцем, а на Red FM Latvia вас всегда ждет 100% знак качества и много-много-много любви. И продолжаем этот июльский день с лучшими золотыми хитами.
2: Впереди после небольшой паузы Ingrid, то есть for two.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро! Большая новость из мира искусства. Легендарная Мона Лиза Леонардо да Винчи меняет прописку.
2: Парижский... Что, возвращается в Италию?
1: Нет. Парижский Лувр официально подтвердил, что переселяет Джоконду в отдельный, но роскошный подземный зал с собственным входом.
2: Давно пора. Потому что сейчас примерно 3/4 туристов приходят в Лувр только ради нее, ну так принято. В зале вечная давка, одновременно пускают всего человек 300, и на то, чтобы посмотреть на знаменитую улыбку, у каждого есть, ну, секунд 40.
1: Но
2: никакого тебе романтизма,
1: успеть.
2: Сплошная суета и селфи-палки, елки-палки.
1: Вообще, да, это точно. В новом же зале под Восточным двориком не будет вообще никаких других картин. Только Мона Лиза во всем ее величии. Можно будет купить отдельный билет и спуститься прямо к шедевру, минуя остальные бесконечные лабиринты музея. Лувр ожидает, что после такой перестройки сможет принимать аж на 3 миллиона туристов в год больше.
2: И зарабатывать, значит, на Мона Лизе еще больше. Комфорт, разумеется, вещь важная, хоть в Париже, хоть у нас, да где угодно. Но если вы желаете наслаждаться шедеврами безо всяких очередей, подземных переходов и вообще бесплатно, включайте и оставайтесь на Retro FM Latvia. Прямо сейчас проверенная временем 100% качественная музыка.
1: Слушаем.
3: Baidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te studēt LV.
4: Reklāma. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām ar mans Rimi karti, pērkot divas maltās kafijas Merildin Cup 400 grami, par vienu maksā 5,89 €. Pērkot saldējumu Karlsons, trīs veidi, 100 ml, par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Rimi! Stokman vasaras izpārdošana turpinās! Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāla veikalā un Stokman LV.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
9: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. На данный момент хакер опубликовал 44 гигабайта данных, полученных в ходе кибератаки на Latvia Svalsts Meži. Однако, как сообщили в учреждении по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ, объем похищенной информации, скорее всего, значительно больше. В основном были опубликованы внутренние документы, электронная переписка, вложения и пароли пользователей. В Латвии растет спрос. Спрос на специалистов, которые одновременно разбираются.
10: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
11: OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.
12: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi – tikai kinoteātros un KFC.
9: В финансах, технологиях, управлении данными и кибербезопасности. Потребности рынка труда в этих сферах растут быстрее, чем число подготовленных выпускников. Поэтому работодателям становится все сложнее находить таких сотрудников, отмечают эксперты Высшей банковской школы Латвийского университета. В мае этого года оборот розничной торговли в Латвии вырос почти на 3,5% по сравнению с маем прошлого 2022 года. По мнению экономиста Карлеса Пургайлеса, это говорит об умеренном, но стабильном восстановлении отрасли. Главной причиной он называет рост реальных доходов населения. С этого месяца посылки с торговых площадок третьих стран, таких как Temu, AliExpress и Shein, подорожали как минимум на 3 евро. С ноября стоимость увеличится еще на 2 евро. В течение многих лет покупки в китайских интернет-магазинах оставались особенно выгодными благодаря низким ценам и часто бесплатной доставке. Поэтому многие покупатели не обращали внимания на происхождение и качество товаров. В Латвии 37% взрослого населения имеют низкий уровень навыков чтения или счета. Об этом свидетельствуют исследования Организации экономического сотрудничества и развития за 2023 год. Это означает, что более чем каждый третий взрослый может испытывать трудности с пониманием сложной письменной информации или выполнением необходимых расчетов. В субботу и воскресенье латвийские замки и усадьбы приглашают на дни исторических парков и садов. В этом году главной темой станет чай, который исторически считался не только полезным напитком, но и символом статуса и гостеприимства.
13: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
9: Сегодня в Латвии облачно. В течение дня, начиная с западных районов, облачность уменьшится, выглянет солнце. Ветер слабый. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-26 градусов. При солнечной погоде уровень ультрафиолетового излучения будет высоким.
13: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Доброе утро! В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И мы открываем новый музыкальный час. Впереди FR David и Жанна Фриске. Заряжаемся утренним экспрессом и летим к станции «Хорошее настроение».

0: Доброе утро, Латвия! Ну что, на календаре июль, а в мире кино вовсю гремят исторические рекорды. Скажи, удалось уже посмотреть новый фильм? Фильм Майкл.
1: Фильм. About Michael.
0: About Michael. Ну, это биографическую драму о жизни короля поп-музыки, то есть Майкла Джексона.
2: Нет, но знаю и слышу вокруг, только об этом релизе говорят. В главной роли родной племянник музыканта Джафар Джексон, одной из сестер в принципе в кадре нет. Ну, как договорились, сходство просто невероятное. Я сейчас про Джексона и Джексона. Но неужели действительно собирает полные залы? Я действительно не был пока.
0: Я тоже не была, но судя по тому, что пишут в интернете, не то слово. Фильм официально стал самым кассовым байопиком в истории кино. В мировом прокате лента заработала фантастические, внимание, $977 миллионов. Позади остались и «Богемская рапсодия» о группе Queen, и даже «Оппенгеймер».
2: Вот эти оба фильма я смотрел, и это, конечно, вышка и один и другой, но почти миллиард за Майкла масштабно, ну, что скажешь. Против магии Джексона, его великого наследия, не поспоришь с этим? Решено, впереди скорый уикенд, я слышал, надо будет посмотреть, конечно же, на большом экране.
0: Ну а легендарную музыку далеко искать не надо. На Retro FM Latvia золотые хиты звучат в эфире каждый день. Включайте любимую волну и оставайтесь с нами. Впереди после небольшой паузы You Can Win If You Want Modern Talking.
3: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
4: 9:12.
3: Экотехнологиес. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Jīha dienas peikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.

0: Ретро FM Латвия и Рус-ТВ.нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Как это выглядит изнутри? Загляните на уникальную выставку картин Ван Гога в Риге.
2: Грязная вода и сауна в номере. Первые гости критикуют отель у Балтийского моря.
1: В Литве стартовал крупнейший цветочный фестиваль Северной Европы.
2: Распространенная мошенническая схема в аэропортах, которая может испортить путешественникам поездку.
1: Оправдывает ли спасение матери от летней жары превышение скорости? Водитель судится с полицией.
2: Стоматолог предупреждает, что на самом деле стоит за популярными турецкими зубами.
1: Как сильно могут подешеветь продукты после снижения ставки ПВН, комментируют торговцы.
2: Флорида Пантерс продлила контракт с Андесом Вилманисом на 2 года.
1: Пассажиры Вилтинс планируют арендовать эстонские дизельные поезда для перевозок в Даугавпилс.
2: Шведский суд обязал Google выплатить более 1 миллиарда евро.
1: Об этом и много-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Клип на «Supreme» — это настоящая ода автоспорту. Робби Уильямс сыграл вымышленного гонщика «Формулы-1», а в видео его искусно вписали в архивные кадры легендарного Джеки Стюарта. Выглядит очень убедительно даже спустя годы. Но впереди, после небольшой паузы, Натали с песней «Ветер с моря дул».
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку «Аутопарстрада ЛВ».
2: Реклама.
3: Rūtā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
3: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests!
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
7: Привет, коллеги!
6: Любимая, привет! Я тут подумал!
8: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
9: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
10: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
11: Heisburger!
12: Hei, hei! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: Больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Цитрусовый десерт Итальямо 200 грамм, евро 49. Вяленые помидоры 100 грамм, евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм, евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.

0: Это была Аэроплано Джани Моранди. А мы продолжим этот час красивых новостей из мира поп-культуры. Компания Mattel преподнесла отличный подарок всем коллекционерам. Вчера, 1 июля, официально вышла новая кукла Барби в образе певицы Майли Сайрус.
1: Да, и выглядит эта игрушка весьма стильно. На ней надет кастомный костюм, который в точности повторяет наряд Майли из ее клипа «Golden Burning Sun». Кстати, артистка сама активно участвовала в разработке дизайна и призналась, что для нее это исполнение давней детской мечты.
0: Представляю ее эмоции. Сайрус с детства коллекционирует Барби, так что появление собственной куклы за $60 – событие действительно знаковое. Приятно, что Mattel продолжает радовать такими детальными и вдохновляющими релизами.
1: Согласен, у них, как правило, получаются отличные современные коллекции. Это прекрасный повод переслушать главные хиты Майли и просто улыбнуться этому летнему дню. Да, да, ты согласна?
0: Согласна.
1: И даже если впереди не Майли Сайрус, все равно на Retro FM Latvia только лучшая музыка.
0: И Леша Павленко с новостями. Слушаем.
2: Доброе утро. Латвия Свалстмежа возобновляет поставки древесины в полном объеме. Регулятор утвердил порядок определения максимальной закупочной цены на теплоэнергию для Рига Силтумс. Пассажир Вилсенс планирует арендовать эстонские дизельные поезда для перевозок в Даугавпилс. Предприниматели Латгалы критикуют государственную поддержку по снижению туристических сборов. С будущего года минимальная заработная плата в Литве вырастет до 1245 евро. WhatsApp номера телефонов заменят именами пользователей. Подробности в начале часа.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
0: Сегодня в Латвии облачно. В течение дня, начиная с западных районов, облачность уменьшится. Выглянет солнце. Ветер слабый.
1: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем 21-22. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19, плюс 26.
0: В столице Латвии утром ожидается дождь. Во второй половине дня солнечная погода. Днем плюс 23, плюс 25.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Герой этого месяца на Виада – Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня вы можете по простоте душевной допустить промах, которому сами бы, возможно, и не придали значения. К сожалению, он и промах весьма плачевным образом...
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 7.

0: Продолжаем наше добрейшее и бодрейшее утро. Легендарный Дэвид Боуи снова отправляется в грандиозный тур по Великобритании. Правда, на этот раз по городам поедет его личный уникальный архив, потому что музыкант всю жизнь бережно собирал и описывал свои вещи.
1: Да, в его архиве накопилось аж 90 тысяч предметов.
0: О, знатный Плюшкин. 90 тысяч чего-то.
1: Британцам покажет

0: сотня самых крутых артефактов. Знаменитые футуристические костюмы Зигги Стардаста, детский саксофон Боуи, ключи от его квартиры в Берлине и даже забракованный им сценарий к мультсериалу «Симпсоны». Гастроли выставки начнутся уже в ноябре.
1: Настоящий подарок для меломанов. Хотя до Британии путь не близкий, прикоснуться к вечной музыкальной классике эпохи великих перемен мы с вами можем прямо сейчас, никуда не уезжая из любимой Латвии.
0: Абсолютно верно, ведь в эфире Retro FM Latvia всегда звучат только проверенные временем золотые хиты, которые так приятно ностальгировать и радоваться лету. Настраивайтесь на нашу волну и хорошего вам дня. Впереди, после небольшой паузы, Queen – Kind of Magic.
2: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
3: Реклама.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Foreverс, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле. 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс. 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.
7: Izvēlies labāko Pietele 2, iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
8: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 2016-7006.
9: Te par karstu, te par augstu.
10: Kaut kas dzirdēts?
11: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.

0: Доброе утро, друзья! Пока за окошком шумит наш привычный прибалтийский ветерок, в мире погода развлекается по-крупному. Помните девочку Элли из волшебника изумрудного города? Мы все читали. Которую унесло ураганом вместе с домиком и собакой в неизвестном направлении. Так вот, на Урале история повторилась почти точь-в-точь, только без девочки.
1: Да, там во время сильнейшего смерча будку собаки вместе с псом ветром сдуло и унесло прямиком в лес. Думали, все, пиши пропало, но уральский Татошка оказался не промах. Через пару дней сам пришел обратно. Но дом оказался разрушен, хозяева съехали, соседи сердобольные. Довольные соседи героя накормили, помогли воссоединиться с семьей, так что из повреждений только царапина на спине.
0: Это везение.
1: Ну и немножко, да, переживаний, все закончилось хорошо. Но нам такие полеты ни к чему, так что держимся земли и продолжаем слушать Ретро FM Латвия.
0: Впереди Be My Lover, Лабуш.

0: Александр, не подскажешь, сколько времени?
1: Время как будто бы завершает наш эфир, хотя это не вовремя.
0: Да, не
1: только
0: вовремя.
1: Только разогрелись.
0: А сегодня так-то вообще уже четверг. Наши предки считали его одним из самых удачных дней недели для новых начинаний. Новых начинаний, я хотела сказать. Если давно собирались взяться за важное дело, провести серьезный разговор или принять решение, самое время.
1: С денежными приметами тоже любопытно. В четверг не советовали давать деньги в долг, но у меня такое впечатление, что примерно третий день подряд я произношу эту фразу.
0: Да. Ну, а
1: в этот день не рекомендовали давать в долг, и в этот день, и в этот, да в любой день.
0: Да, судя по всему, ни в какой не надо давать в долг.
1: А потому что, как и обычно, как и в любой день, считалось, что вместе с деньгами можно отдать и свое благополучие.
0: Ну, не слушай, надо нам такого.
1: На самом деле, а если не вернут?
0: А если не вернут?
1: А не дай бог, даешь другу или подруге, а он не возвращает, и деньги теряешь, и человека близкого.
0: Вообще,
1: ну, кошмар,
0: да.
1: Кошмар. А что еще говорили про четверг? Что...
0: Можно пересчитать купюры. До захода можно. Солнца считалось это хорошим знаком, который привлекает достаток.
1: Я новую поговорку или пословицу придумал. И рыбку съесть в четверг,
0: рыбный день.
1: И деньги пересчитать.
0: Да, а еще говорили, что крупные покупки, сделанные в четверг, будут удачными и прослужат долго.
1: В любом случае, пусть этот день принесет вам хорошие новости, легкие решения, побольше приятных моментов. И спасибо, что были с нами этим утром.
0: Елена Рассохина
1: и Александр Шунин. Хорошего дня.
0: Берегите себя и до встречи завтра утром на Ретро FM. Пока.

0: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Молочный шоколад 100 грамм с Lidl Plus евро 25. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus евро 85. Lidl. Стоит того!
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. После восстановления работы информационно-технологических систем компания «Латвия Свалстмежа» возобновляет поставки древесной продукции в полном объеме с использованием цифровых решений. Поставки, сорванные 25 июня из-за кибератаки, будут выполнены постепенно. Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила порядок определения максимальной цены закупки теплоэнергии для оператора системы теплоснабжения «Ригасилтумс». Эта цена начнет действовать с 1 октября. Новый порядок устанавливает предельную стоимость теплоэнергии, которую предприятие закупает у независимых производителей. Компания Passenger Wheel Sense, работающая под брендом Vivi, планирует арендовать у Эстонии дизельные поезда «Штадлер Флирт» для перевозок в Даугавпилс. Даугавпилское направление второе по загруженности среди дизельных маршрутов предприятия, поэтому компания рассчитывает уже в этом году улучшить условия для пассажиров. На выездном заседании Кабинета министров в Латгале одной из мер поддержки туристической отрасли стало 10-кратное снижение туристического сбора. Однако предприниматели региона считают, что эта мера не принесет практической пользы. По их словам, это касается только туроператоров, которых в Латгале всего 3. Правительство Литвы решило с 1 января следующего года повысить минимальную месячную зарплату на 8% с 1153 до 1245 евро. На этом фоне минимальная зарплата в Латвии растет медленнее, что, по мнению экспертов, увеличивает экономический разрыв между странами Балтии. В ближайшее время пользоваться WhatsApp можно будет без обязательного указания номера телефона. После запуска новой функции, которую планируется полностью внедрить до конца года, пользователи смогут общаться друг с другом, не раскрывая свой номер мобильного телефона.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
3: Сегодня в Латвии облачно в течение дня, начиная с западных районов, облачность уменьшится, выглянет солнце, ветер слабый. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-26 градусов. При солнечной погоде уровень ультрафиолетового излучения будет высоким.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
2: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 11:13.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью

0: Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Grantis. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Grantis. 25-456-456. Grantis поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15. А также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
4: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Foreverz, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле. 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс. 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.
5: Акционерное общество Latvijas kreditņēmēju palīdzības programma. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибес программа. ЛКПП-ЛВ.
8: Сегодня в Латвии облачно. В течение дня, начиная с западных районов, облачность уменьшится. Выглянет солнце. Ветер слабый. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 21-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-26. В Риге сегодня утром ожидается дождь. Во второй половине дня солнечная погода. Температура воздуха сегодня днем плюс 23-25 градусов.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибес программа ЛКПП-ЛВ.
9: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

te comprends pas. Bah.

0: Baidies kļūdīties studiju izvēlē? Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
1: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
2: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
5: Необходим дешевый полис Отста? Заходи на Lattes Octus LV. Почему полис Отста нужно покупать именно на Lattes Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Lattes Octus LV и выбирай самый выгодный полис Отста. Lattes Octus LV – самый быстрый и выгодный путь к полису Отста.

дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: сегодня. Билеты на Билишу Сервис ЛВ. Ждем вас.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейбес программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. После восстановления работы информационно-технологических систем компания «Латвия Свалстмежа» возобновляет поставки древесной продукции в полном объеме с использованием цифровых решений. Поставки, сорванные 25 июня из-за кибератаки, будут выполнены постепенно. Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила порядок определения максимальной цены закупки теплоэнергии для оператора системы теплоснабжения «Рига Силтумс». Эта цена начнет действовать с 1 октября. Новый порядок устанавливает предельную стоимость теплоэнергии, которую предприятие закупает у независимых производителей. Компания Passenger Wheel Sense, работающая под брендом Vivi, планирует арендовать у Эстонии дизельные поезда Штадлер Флирт для перевозок в Даугавпилс. Даугавпилское направление второе по загруженности среди дизельных маршрутов предприятия, поэтому компания рассчитывает уже в этом году улучшить условия для пассажиров. На выездном заседании Кабинета министров в Латгале одной из мер поддержки туристической отрасли стало 10-кратное снижение туристического сбора. Однако предприниматели региона считают, что эта мера не принесет практической пользы. По их словам, это касается только туроператоров, которых в Латгале всего 3. Правительство Литвы решило с 1 января следующего года повысить минимальную месячную зарплату на 8% с 1153 до 1245 евро. На этом фоне минимальная зарплата в Латвии растет медленнее, что, по мнению экспертов, увеличивает экономический разрыв между странами Балтии. В ближайшее время пользоваться WhatsApp можно будет без обязательного указания номера телефона. После запуска новой функции, которую планируется полностью внедрить до конца года, пользователи смогут общаться друг с другом, не раскрывая свой номер мобильного телефона.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицейбес программа.
3: Сегодня в Латвии облачно. В течение дня, начиная с западных районов, облачность уменьшится, выглянет солнце. Ветер слабый. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 21-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-26. В Риге сегодня утром ожидается дождь. Во второй половине дня солнечная погода. Температура воздуха сегодня днем плюс 23-25 градусов.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицейбес программа. Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: всем. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
6: Jūrmalā lietā. Trī vēčerā, katorē nepavtarētsā. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
7: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью

0: больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
2: Te par karstu, te par augstu.
3: Kaut kas dzirdēts?
4: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Парнем контроль ар Panasonic.
5: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Forever's, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок дороже. Айбе. Всегда под рукой.

0: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
1: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām pieplūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
3: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Молочный шоколад 100 грамм с Lidl Plus евро 25. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus евро 85. Lidl. Стоит того!
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
7: Завтра в Латвии будет облачно с прояснениями. Во многих районах временами дождь, местами возможны грозы и сильные ливни. На востоке страны ветер слабый, в западных районах юго-западный-западный умеренный порывами до 15-17 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 18-19 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-20. В Риге завтра будет облачно с прояснениями, временами дождь, температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем около плюс 20.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
5: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед всем, кто с нами на Retro FM Latvia. Пришло то самое время, когда я, Катя Ерофеева, буду с радостью передавать ваши приветы и поздравления. Оставайтесь с нами. Программа по заявкам открыта.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» и спешу зачитать поздравления для Натальи Сергеевны Парфеновой из Риги от детей. Наталья Сергеевна, с днем рождения вас и самые теплые, добрые пожелания от ваших детей. А также напутствие – беречь себя и баловать. С праздником!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Натальи Скобинской от Аришки. Наталья, принимайте пожелания отличного дня и обнимашку. Вот такое послание вам от Аришки. Принимайте приветик, и пусть сегодня у вас будет много поводов улыбнуться.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо за ваши заявки в программу «Привет в обед», которые однозначно украсили наш эфир. Пишите нам и впредь. Адрес для ваших заявок – retrofm.lv. Ну и на сегодня будем заканчивать. Вновь услышимся завтра в 14 часов. С вами была Катя Ерофеева. Всем удачного продолжения дня и пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
3: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
6: Завтра в Латвии будет облачно с прояснениями. Во многих районах временами дождь, местами возможны грозы и сильные ливни. На востоке страны ветер слабый, в западных районах юго-западный-западный умеренный порывами до 15-17 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 18-19 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-20. В Риге завтра будет облачно с прояснениями, временами дождь, температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем около плюс 20.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
4: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
2: Garāžatētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Jūrmalā lietā. Tri večerā, katorē nepavtarētsā. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!
4: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью

0: наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на LATESOCTAS.LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на LATESOCTAS.LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на LATESOCTAS.LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. LATESOCTAS.LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.
2: В магазинах Lidl все для уборки дома. Облегчи свою повседневную жизнь с помощью полезных устройств. Со 2 июля беспроводной циклонный пылесос 89 евро, аккумуляторный пылесос 35 евро и швабра для мытья пола 8 евро. Lidl стоит того.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: апреля. Билеты на Билетсервис ЛВ. Ждем вас.
1: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.

0: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērtu šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
2: Вместе с международной платежной компанией Декта.
3: Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos. 180 grami sviesta casvainē. 1,09 €. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. Oho! 1,79 €. Melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē. 5,99 € par kilogramu. Un mērces spilva trīs veidi vispār. 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
8: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. После восстановления работы информационно-технологических систем компания «Латвия Свалстмежа» возобновляет поставки древесной продукции в полном объеме с использованием цифровых решений. Поставки, сорванные 25 июня из-за кибератаки, будут выполнены постепенно. Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила порядок определения максимальной цены закупки теплоэнергии для оператора системы теплоснабжения «Рига Силтумс». Эта цена начнет действовать с 1 октября. Новый порядок устанавливает предельную стоимость теплоэнергии, которую предприятие закупает у независимых производителей. Компания Passenger Wheel Sense, работающая под брендом Vivi, планирует арендовать у Эстонии дизельные поезда Штадлер Флирт для перевозок в Даугавпилс. Даугавпилское направление второе по загруженности среди дизельных маршрутов предприятия, поэтому компания рассчитывает уже в этом году улучшить условия для пассажиров. На выездном заседании Кабинета министров в Латгале одной из мер поддержки туристической отрасли стало 10-кратное снижение туристического сбора. Однако предприниматели региона считают, что эта мера не принесет практической пользы. По их словам, это касается только туроператоров, которых в Латгале всего три. Правительство Литвы решило с 1 января следующего года повысить минимальную месячную зарплату на 8% с 1153 до 1245 евро. На этом фоне минимальная зарплата в Латвии растет медленнее, что, по мнению экспертов, увеличивает экономический разрыв между странами Балтии. В ближайшее время пользоваться WhatsApp можно будет без обязательного указания номера телефона. После запуска новой функции, которую планируется полностью внедрить до конца года, пользователи смогут общаться друг с другом, не раскрывая свой номер мобильного телефона.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программой.
8: Завтра в Латвии будет облачно с прояснениями. Во многих районах временами дождь, местами возможны грозы и сильные ливни. На востоке страны ветер слабый, в западных районах юго-западной умеренные порывами до 15-17 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 18-19 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-20. В Риге завтра будет облачно с прояснениями, временами дождь, температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем около плюс 20.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4 часа 16 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
3: Wow!
2: No 30. jūnija līdz 6. jūlijam saldie tumši sarkanie ķirši 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti saldējums Magnum ar zemenēm vai mandelēm 81 vai 83 grami 79 €. Šķīstošā kafija Jakobs Gronat Gold 200 gramu 5,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu!
4: Категорический привет всем из студии Retro FM Latvia. До 19 будем вместе делать радио. Будут конкурсы, будем билеты разыгрывать, будут события, но, естественно, масса хорошей музыки. Так что давайте будем вместе.

0: Вечерний промена
1: на Ретро ФМ Латвия.
2: Итак, у нас в активе сегодня билеты в Xiaomi Arena на хоккей, на гиперхоккей, суперхоккей, мегахоккей, 3 на 3, представляете? Новый вид спорта, там же с обширнейшей культурной программой это мероприятие будет проходить. Далее, сегодня могу разыграть еще и 2 билета на ситцевый бал, которые деловые дамы устраивают наши. Ну, естественно, залезу в интернет, уж не без этого. И, глядя с первого взгляда, скажем так, вот на то, что я увидел, ух, есть еще поводы, есть, дамы и господа.

0: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама.
2: Rudā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests!
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
6: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал...
7: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
8: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
9: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
10: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
11: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
12: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
13: Ignitis jaunais tarifs.
12: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
13: Ignitis jaunais tarifs.
12: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
13: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
12: Un ja gribu zināt vairāk?
13: Ignitis LV.
14: В Мего еще больше товаров по ценам ZemZem. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сосиски традиционалы 2,99 и кетчуп для шашлыка 89 центов. ZemZem цены в Мего.
15: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
16: Но учитывая, что далее у нас идет Лариса Черникова и влюбленный самолет, с авиационной темой, с воздушного, темой воздушного плавания мы, пожалуй, и начнем сегодня. Ну, во-первых, конечно же, стоит сказать, что день дирижабля отмечается уже 126 лет, как оказывается. Ну, честно говоря, да, есть и такое. Далее, оказывается, что... Как раз-таки 2 июля 2002 года, ну, так сказать, продолжая тему воздухоплавания, успешно завершилось первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре. Так, этого мало. Сегодня еще отмечается Всемирный день НЛО, День уфолога. Летающие тарелки, космические корабли странного происхождения, непонятные, и все это дело... Как говорится, в один компот я взял, да, и смешал. А вот интересно, а вы лично верите в НЛО? Если да, вот напишите мне 244-244-14, да или нет? Просто коротенько. Я хочу собрать статистику. Среди нашей аудитории есть люди, которые верят в УФО, как они называют, UFO по-английски, да, или в НЛО, и в пришельцев, или нет, или мы не верим. Вот интересно мне лично. Будьте любезны, если что, нажмите на клавиши, отправьте 244-244-14. Ну, а пока по воздушной теме.

Ай, какие молодцы! Ай, какой комментарий по поводу УФО или НЛО. Ну, давайте еще. Билли Джолобская поиграет, а затем посмотрим. Может быть, даже уже и начнем потихонечку комментировать это все дело.

0: вечерній промінад на Ретро FM. На Ретро FM.
1: Ну, смотрите, какие замечательные комменты пришли. Татьяна просто утверждает: люблю гуманоидов, и все. Ну, Татьяна, это замечательно. Это замечательная любовь, так сказать, не к ближнему, а, как это сказать, к межгалактическому. Во! Во, далее. Верите, не верите, я его видел, пишет Марко. Да, 1977 год, под Одессой. Метров 100 от моря, на высоте не более 30 метров. Был ошарашен, так что чуть не проглотил сигарету. Марко, это хорошо, что вы совладали и сигарету не проглотили. А то мы бы за вас волновались сейчас. Чего это Марко так себя плохо чувствует? Оказывается, он сигарету проглотил, когда НЛО увидел. Но на самом деле, вот у нас уже есть один совершенно четкий персонаж, совершенно один четкий радиослушатель, который видел своими глазами НЛО. Вот. Да, далее. Я больше верю, что есть НЛО, чем в то, что есть честные политики. Юрис, ну, как бы это вам сказать? Полностью вас поддерживаю. Вот, вот, чтобы не комментировать долго, полностью вас поддерживаю. Жму руку сквозь эфирное пространство. Так, далее. Зелененьких человечков не видел, и поэтому любить пока некого. Ну, согласен, Игорь. Так, что там еще было? Ну, пускай по музыка немножко поиграет еще. Вот, кстати, как понять? Зеленый человечек, он man или он lady, а? Да, это задача не из простых, я вам скажу так, если повстречаешь.

0: Опа! Вот. Так, и что, в деревню прилетели инопланетяне?
1: И да, я где-то, ой, наверное, лет 30 назад, если не больше даже, летел над горой моей самолет.
0: Так.
1: И длинные ленты брал, серебристые такие вот. Вот это я видела. Вот.
0: А ну, если серебро чистое, тогда я понимаю, пошли, собрали и пустили в дело. А если так какой-то фейк, ну, как-то даже обидно, да, Фаина?
1: Ага, так извини, так интересно. Вот это мне было, молодости я запомнила.
0: Ну,
1: вот
0: ясно. Вот. Ну, и с тех пор больше все, ни здрасте, ни до свидания, больше никто не прилетал.
1: Эдмонд. А это, по-моему, по-божьему так надо. Это, по-моему, слово света это прилетают. Это точно такие вот эти, кто-то и видит.
0: Ясно, спасибо. Спасибо, Фаина, удачи вам. Наблюдайте за горой дальше. Глядишь, еще что-нибудь прилетит интересное. А вот тут Светлана прислала такое видео небольшое. И на этом видео, знаете кто? Ну, как вы думаете? Птица такая. Детей приносит. Аист. Вот. И я так думаю, а вот что общего у аиста с НЛО? Ну, а с другой стороны, если так логично посмотреть, действительно, вот, а кто его знает, откуда этот аист берет детей, чтобы их потом приносить, правда? Ведь мы же говорим подрастающему поколению, что его там аист принес, там, в капусте нашли. Хотя фигу с маслом, сейчас в эпоху интернета, я думаю, на такой микини уже вы малышей вряд ли купите и проведете. Но, тем не менее, окей, спасибо, поехали дальше.

0: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grami sviesta casvainē 1,09 €. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. Oho, 1,79 €. Melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē 5,99 € par kilogramu. Un mērces spilva 3 veidi vispār 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

0: pēc jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
3: Top, top, top!
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 € un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 € jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 € dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
6: Вечерний променад. На Ретро-ФМ Латвия.
7: Итак, люди добрые, давайте закроем тему НЛО. Разобрались мы, кто что видел. Да, вот, Марко, вы пока единственный, кто реально видел, если не считать Фаины, у которой самолет над горкой летал. Да, а так вот, остальные как-то все Фомы неверующие. Нет, нет, говорит. Но, правда, Татьяна в шутку, как я уже говорил и комментировал, она любит гуманоидов. Но, а почему бы нет, с другой стороны? Живем в свободной стране, мы сами себе хозяева, поэтому любим, кого хотим. А что, правильно, правильно. Ну что ж, тема летающих неопознанных объектов и НЛО на этом будем считать раскрыта и закрыта.

0: Герой этого месяца Навиада – Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.
1: Ну и песе, как говорится, по скрипту. Надежда написала, что хоть тема и закрыта про НЛО, но знаете, если приглядеться сейчас, каждый второй как будто не с этой планеты. Такую чушь придумают, что диву даешься, откуда такие умы у людей. Ну, что я могу сказать, Надежда? Бывает, да? Бывает. Ну, а мы с вами ждем вполне адекватного человека, который сейчас широко распахнет дверь и уверенно войдет в студию. Конечно же, я вам говорю про Алексея Павленко. Ну, посмотрим, дам я ему сегодня кофе или нет, какой будет прогноз погоды у него.

0: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама.
2: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Ретро-ФМ Латвия.
3: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
4: До 20 июля в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Домашние тефтели «Форэверс», жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. «Добеле» 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы «Лейс» 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок «Дармео». «Айбе» всегда под рукой.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Цитрусовый десерт Итальямо 200 грамм, евро 49. Вяленые помидоры 100 грамм, евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм, евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
7: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
9: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. После введения сниженной ставки НДС на 4 основные группы продуктов питания, правительству, вероятно, придется искать способы компенсировать выпадающие доходы бюджета. Такое мнение высказал главный экономист банка СЭБ Дайнис Кашпуйтис. По его словам, Министерство финансов оценивает потери бюджета примерно в 15 миллионов евро. При этом звучали оценки, согласно которым эта сумма может достичь 30 миллионов. Служба неотложной медицинской помощи достигла хороших показателей по времени прибытия к пациентам. Об этом сообщила руководитель службы Лена Ципуле. По ее словам, остаются отдельные вопросы, которые влияют на скорость реагирования. Один из них – время ожидания у больниц, которое необходимо сократить. Детская клиническая университетская больница планирует в ближайшие годы повысить возрастной предел оказания медицинской помощи до 25 лет. Нововведения будут внедрять поэтапно. В первую очередь оно коснется пациентов с онкологическими и хроническими заболеваниями, лечение которых не заканчивается с наступлением совершеннолетия. На мосту Земитана для автомобильного транспорта открыты все полосы движения. В каждом направлении доступны две полосы для автомобилей и одна для общественного транспорта. Это должно улучшить движение на одном из самых загруженных транспортных узлов Риги. Пешеходы и велосипедисты пока пользоваться мостом не смогут, поскольку продолжаются работы на тротуарах и велодорожках. Самоуправление Тековского края завершило многолетний проект по строительству совмещенной пешеходно-велосипедной дорожки Рига-Теково. Ее протяженность превышает 8,5 километров. Стоимость проекта составила почти 4 миллиона евро. Для многих школьников летние каникулы – это не только отдых, но и первый опыт работы. Интерес к летней занятости остается высоким. При этом работодатели по-прежнему ищут молодых людей, готовых работать в летние месяцы. Подать заявку можно до 15 августа.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной и полезной программой.
9: Завтра в Латвии будет облачно с прояснениями. Во многих районах временами дождь, местами возможны грозы и сильные ливни. На востоке страны ветер слабый, в западных районах юго-западный-западный умеренный порывами до 15-17 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-19 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-20. В Риге завтра будет облачно с прояснениями, временами дождь, температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем около плюс 20.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнямой Палайдзибс программа.
11: Привет-привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 5:17.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Студії Едмунд Кашевський.
1: Вечірній промінад на Ретро FM.
2: З 4 до 7.
3: Итак, дорогие мои, в этом часу мы с вами разыграем два билета обязательно на хоккей. Новая разновидность хоккея, гиперхоккей. 3-3 на по всей поляне, что называется. Ну и это не что-нибудь, а это кубок 8 наций, который будет проходить в Xiaomi Arena 18 и 19 июля. Как говорится, вот рукой подать уже до этого. Эмоции, представляете, 3-3, это же драйв, это скорость, это я вам скажу, это надо еще хорошо будет попотеть, чтобы там на льду хорошо выглядеть со стороны спортсменов, конечно. Кроме всего прочего, там еще вот в этом, в рамках этого гиперхоккея еще обозначена как тема культурная программа. А это будет бои на льду на коньках в ММА-перчатках. Вот это будет, я вам скажу, зрелище не для слабонервных, потому что, ну, сами понимаете, серьезная штука. А ММА-перчатки, они такие, они жесткие, если кто не в курсе. Поэтому 18 и 19 июля в Xiaomi Arena будут бушевать эмоции, энергия, ну и такие чисто мужские страсти. Ну а два билета на это действие я разыграю чуть попозже. Это вам была вводная информация.

0: Вечерні промінад.
1: Вечерні промінад.
0: На Ретро FM Латвія.
2: Ну что, люди добрые, есть предложение разыграть два билета на хайп-хоккей. Ну, хайп-хоккей, что это такое? Это 3 на 3, когда бегают по всей поляне и играют. Представляете, какая физуха должна быть, и какие будут эмоции, и какие будут скорости. Мама ты мия. Любопытно будет посмотреть, правда? Вот, два билета готов я выдать сейчас тому, кто станет победителем конкурса. А что надо будет в конкурсе сделать? Ну, а в конкурсе надо будет сделать следующее. Знаете, учитывая, что хайп-хоккей – это нечто новое, несмотря на то, что это кубок 8 наций уже, то есть подписались не только мы, но, смотрите, еще есть участники. Давайте поиграем в рекламное агентство. 244-244-14. Я буду ждать ваших вариантов. Создадим слоган. Создадим слоган для хайп-хоккей. 3 на 3 хайп-хоккей. Дефис. И это, я не знаю, там, далее ваш полет фантазии. От полного, полнейшего, тотальнейшего, можно сказать, восторга до, может быть, и до неприятия этого. А почему бы и нет? Как говорится, народ, он ведь такой. Каждый думает и воспринимает информацию по-своему. Итак, 3 на 3 хайп-хоккей. Терточка – это. Ну и далее коротенько. Коротенько делаем такой вот рекламный слоган для этого, ну, для меня лично нового вида спорта. 3 на 3 бегать по всей поляне. Мамма мия. Да. Ну, слава богу, что я в данном случае не хоккеист. Но зрелище будет захватывающим, учитывая, что там еще будут эти бои в перчатках ММА на льду. Я вам скажу, да, не для слабонервных, но, тем не менее, интересно. 244-244-14, поехали! 3 на 3 хайп-хоккей – это... И далее ваш полет фантазии.

244-14. Любопытные пришли несколько вариантов, один из которых вне конкурса. Это не пришей, кобыле хвост. Ладно. 244-14. Жду. Хайп хоккей. Это и так далее.

Так, я еще отпущу на ваше креативное мышление, и для того, чтобы прислать мне сюда на 244-244-14 вашу сентенцию по созданию слогана «Хайп хоккея 3x3», еще две песенки отпущу, а потом займемся подведением итогов.

0: nebaidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
1: Reklama. Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
2: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latis OCTAS LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latis OCTAS LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latis OCTAS LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latis OCTAS LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.
3: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка – скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.

Ну, вот еще во время Хадовой можно будет прислать что-нибудь на 244-244-14 по поводу хайп-хоккея. Ну, а потом я начну подводить итоги. И в следующем часу я объявлю. Творите!

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Все, леди и джентльмены, больше ничего не принимается. Посему будем затем подводить итоги.

0: Ткашевский.
1: Итак, мы с вами добрались до финала этого часа. Осталось только чуть-чуть нам с вами послушать Шакиру с Алехандро Сансом. Ну и затем уже ждем, когда дверь откроется и войдет Алексей Павленко с новостями и с прогнозом погоды.

0: вечерні променад.
1: Вечерні променад.
0: Вечерні променад. Вечерні променад.
1: На Ретрифе Латвія.
2: Baidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te studēt LV.
3: Reklama. Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijam grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 eiro. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 eiro. Rimi – gudra izvēle.
4: Oh, te par karstu, te par augstu.
5: Kaut kas dzirdēts?
6: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. После введения сниженной ставки НДС на 4 основные группы продуктов питания, правительству, вероятно, придется искать способы компенсировать выпадающие доходы бюджета. Такое мнение высказал главный экономист банка СЭП Дайнис Кашпуйтис. По его словам, Министерство финансов оценивает потери бюджета примерно в 15 миллионов евро. При этом звучали оценки, согласно которым эта сумма может достичь 30 миллионов. Служба неотложной медицинской помощи достигла хороших показателей по времени прибытия к пациентам. Об этом сообщила руководитель службы Лена Ципуле. По ее словам, остаются отдельные вопросы, которые влияют на скорость реагирования. Один из них – время ожидания у больниц, которое необходимо сократить. Детская клиническая университетская больница планирует в ближайшие годы повысить возрастной предел оказания медицинской помощи до 25 лет. Нововведения будут внедрять поэтапно. В первую очередь оно коснется пациентов с онкологическими и хроническими заболеваниями, лечение которых не заканчивается с наступлением совершеннолетия. На мосту Земитана для автомобильного транспорта открыты все полосы движения. В каждом направлении доступны две полосы для автомобилей и одна для общественного транспорта. Это должно улучшить движение на одном из самых загруженных транспортных узлов Риги. Пешеходы и велосипедисты пока пользоваться мостом не смогут, поскольку продолжаются работы на тротуарах и велодорожках. Самоуправление Тековского края завершило многолетний проект по строительству совмещенной пешеходно-велосипедной дорожки Рига-Теково. Ее протяженность превышает 8,5 километров. Стоимость проекта составила почти 4 миллиона евро. Для многих школьников летние каникулы – это не только отдых, но и первый опыт работы. Интерес к летней занятости остается высоким. При этом работодатели по-прежнему ищут молодых людей, готовых работать в летние месяцы. Подать заявку можно до 15 августа.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезей без программы.
8: Завтра в Латвии будет облачно с прояснениями. Во многих районах временами дождь, местами возможны грозы и сильные ливни. На востоке страны ветер слабый. В западных районах юго-западной, западной умеренные порывами до 15-17 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-20. В Риге завтра будет облачно с прояснениями, временами дождь, температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем около плюс 20.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезības программа.
10: И снова здравствуйте, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе делаем радио.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 6:14.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

Ну что, дамы и господа, мы тут со счетной комиссией нашей импровизированной подводим итог конкурса имени «Хоккей 3 на 3». Ну и кого-то придется сегодня осчастливить двумя билетами на как раз-таки 18 число. А сразу скажу, что сегодня больших баталий не будет, все предельно ясно. Но... Я не знаю, если пан директор скажет, что надо будет голосование, значит, устроим голосование. Я лично уже все понял.

0: Вечерний променад.
1: Вечерний променад. Вечерний променад. Вечерний променад.
0: На Ретро FM Латвия.
2: Ну, начнем, что называется, по нарастающей. Во-первых, огромное спасибо всем тем, кто удосужился что-то написать и прислать ко мне сюда на 244-244-14. Сразу хочу сказать, что шедевров таких сегодня шибко больших не было, но я лично песней готов поощрить Дмитрия. Он вместо слогана короткого прислал целую поэму. Ну, смотрите сами. «Хайп хоккей, вот это мука. Играть втроем тут не до скуки. Сначала было все прилично, игра вдвоем, и все отлично. Но тут решили на планете, что нам для хайпа нужен третий. И в разгаре летних дней все это выдать за хоккей». Ну, а так, Дмитрий, все, присылайте заявку на ваше любимое музыкальное произведение. Вы от меня получаете персональный приз. Ну, из остальных вариантов у нас как-то вот пошла битва, так сказать, словесная по поводу двух вариантов. Ну, во-первых, Юрис так коротко и емко написал, что хайп-хоккей – это быстрее, чем интимные отношения кроликов. Ну, скажем, ну, да, по скорости, ну, трудно поспорить. И вот Марко Марко написал, что хайп-хоккей – это игра для интеллектуалов. Постоянно надо соображать на троих. Чувствуется великий жизненный опыт у человека, правда, который написал эти строки? Ну, вот сейчас во время следующей песни пан директор и примет героическое решение. Я умываю руки. Кому или Юрису, или Марко Марко достанется первые два билета на хайп-хоккей на 18 июля. В 10:00 уже начало первого матча, ну а затем, как говорится, ну, сколько выдержите? От зари до зари, как там было в этой песне, да? Вот такие пироги. Так что за время этой песни, пан директор, сейчас на вас ложится вся ответственность. А я умываю руки.

вы мне можете прислать потихоньку на 244-244-14 ваши варианты. Первый или второй? Быстрее, чем кролики, или соображать на троих? Вот какой вариант? Первый или второй?

0: на Ретро FM Латвия.
1: Пан директор поступил мудро. Он взял монетку и подбросил. И оказалось, что монетка победила секс в пользу интеллекта. Хайп хоккей — это быстрее, чем интимные отношения кроликов. Юрис, вы пролетаете. А вот Марко получает 2 билета на хайп хоккей 18 числа. Уже с 10 утра можно будет видеть счастливое лицо Марко на трибунах в Xiaomi арене. Хайп хоккей — это игра для интеллектуалов. Постоянно надо соображать на троих. Все, Марко, сейчас с вами свяжемся. Юрис, тоже можете прислать заявку на музыкальное произведение, как это уже успел сделать Дмитрий, да. И вот обратите внимание, какая оперативность. The Cars, Heartbeat City или Mirage, я больше не прошу, а лучше Ван Хален. Ну так, батенька, надо ж как-то, как говорится, конкретнее. Но если вы говорите, что лучше Ван Хален... Ну так, Ван Хален, за поэму вашу про хайп-хоккей.

Девочка-конфетка сегодня и родилась. 2 июля 1982 года родилась Елизавета Иванцив, более нам с вами известная как Ёлка, украинская певица. Кстати, начала музыкальную карьеру в составе ужгородской группы B&B. Такое вот громкое название было этого формирования. Ну а в 2004 году повезло, подписала контракт и выпустила успешный дебютный альбом под названием «Город обмана». А там были такие хиты, как «Девочка в Пежо» и «Хорошее настроение». В 2010 году Ёлка выступила судьей на украинском шоу «X-Factor». Да, ну а в 2011 получила огромную, большую популярность с песней «Прованс» и стала номинантом аж в целых 3 категориях на премии Муз-ТВ 2011 года. 4-я студийная работа певицы, альбом «Точки расставлены», получил успех как у музыкальных журналистов, так и у публики. Публика была в восторге. Альбом положил положительные отзывы и посчитали его даже лучшим поп-альбомом тогда 2011 года. Кстати, Ёлка дважды обладательница премии «Золотой граммофон» за песни «Мальчик-красавчик» и «Прованс». А в 2011 году призвана даже певицей года по версии журнала «Гламур». Так что, как говорят в таких случаях, у нее еще все впереди. Поздравим с днем рождения. Вот он, «Прованс». В день рождения.

0: наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
0: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Молочный шоколад 100 грамм с Lidl Plus евро 25. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus евро 85. Lidl стоит!

Но учитывая, что сегодня в Сиене проходит палео, сиенское палео, одна из древнейших, если не сказать, что просто древнейшая традиция, и причем одна из самых эмоциональных, это скачки на голых лошадях, ну, без седла, скажем так, которые проходят дважды в год, и 2 июля, и 16 августа. И проходят они на Пьяцца дель Кампо, что в Сиене, красивейшее место, и посчастливилось парочку раз присутствовать на этом зрелище.

Зрелище обалдеть. Если кто-то сейчас в Сиене, я ему просто завидую белой завистью. Ну, а если нет, то еще можно успеть на второе палео на 16 августа. 17 контрад. Это, ну, районы, что ли, Сиены. Они состязаются между собой. Вот как, кто из них, кто? Фактически даже тут не столько жокей, сколько лошадь может даже выиграть эту скачку, если даже жокей с нее свалится. Но если лошадь придет первой, значит, она и победила. И стало быть, это контрада, в красках которой одето животное, оно и становится победителем. Обалденно красочное мероприятие. Советую побывать.

деятельность должна бы как-то завершиться на сегодня. Кто-то из умных людей сказал в свое время: самая большая сила – это знать, когда остановиться. Но у меня эта сила есть. Причем в двух ипостасях. Первая – это, конечно, часы, на которые я смотрю и вижу, да, пора останавливаться. Ну, а второе – это просто биологическая, так сказать, часть этого дела. Биологические часы. С вами было приятно провести этот день. Хорошего вам вечера. Услышимся завтра в 16:00. Only positive. Только позитива вам, дорогие друзья. До завтра. Bye-bye.

0: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra. Signetbanka.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
1: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Не пропустите! С 10 по 12 июля на променаде при поддержке города Елговы фестиваль здорового образа жизни и долголетия «Риты Фест». Бани от сертифицированных парамастеров, мастер-классы, сап-доски, кораблики по воде, рынок ремесленников и большая детская зона. В субботу зажигательный бал на природе. Детям до 12 лет и пенсионерам вход бесплатный. Билеты в Билишу Парадизе. Подробности на сайте RitaFest.lv или по телефону 27196333.
6: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
7: Čau, draugi! Te grupa
8: The Soundboys!
7: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
4: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
10: Завтра в Латвии будет облачно с прояснениями. Во многих районах временами дождь, местами возможны грозы и сильные ливни. На востоке страны ветер слабый, в западных районах юго-западный-западный умеренный порывами до 15-17 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 18-19 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-20. В Риге завтра будет облачно с прояснениями, временами дождь, температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем около плюс 20.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Виада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы.

0: 7:20.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
2: Реклама. Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijam grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 €. Mellenes Rimi 400 grammi 3,59 €. Rimi – gudra izvēle.
3: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. «Формула здоровой улыбки» вместе со стоматологией «Make me smile».
4: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: 7:40.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
2: Реклама. Maksimāla dinamika. Futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā 3 reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piektdienās, 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
3: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
4: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Forever's, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле. 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс. 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.
5: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3-3 хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля.

0: Билеты на Билетсервис ЛВ. Ждем вас.
1: В магазинах Lidl все для уборки дома. Облегчи свою повседневную жизнь с помощью полезных устройств. Со 2 июля беспроводной циклонный пылесос 89 евро. Аккумуляторный пылесос 35 евро. И швабра для мытья пола 8 евро. Lidl. Стоит того.

0: 7:59.
1: «7bet». Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио «Ретро-ФМ Латвия».
2: Завтра в Латвии будет облачно с прояснениями. Во многих районах временами дождь, местами возможны грозы и сильные ливни. На востоке страны ветер слабый, в западных районах юго-западный, западный, умеренный порывами до 15-17 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 18-19 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-20. В Риге завтра будет облачно с прояснениями, временами дождь, температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем около плюс 20.
1: Вы слушаете «Ретро FM Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:19.
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Kade besis 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
8: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
7: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.

Но с тобой мы знаем точный ответ. Виноваты в том, что кто из нас виноват. Но с тобой мы знаем точный ответ. Виноваты в том, что

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет облачно с прояснениями. Во многих районах временами дождь, местами возможны грозы и сильные ливни. На востоке страны ветер слабый. В западных районах юго-западный-западный умеренный порывами до 15-17 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-20. В Риге завтра будет облачно с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем около плюс 20.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

свет столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет облачно с прояснениями. Во многих районах временами дождь, местами возможны грозы и сильные ливни. На востоке страны ветер слабый, в западных районах юго-западный-западный умеренный порывами до 15-17 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 18-19 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-20. В Риге завтра будет облачно с прояснениями, временами дождь, температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем около плюс 20.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет облачно с прояснениями. Во многих районах временами дождь, местами возможны грозы и сильные ливни. На востоке страны ветер слабый. В западных районах юго-западный-западный умеренный порывами до 15-17 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-20. В Риге завтра будет облачно с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем около плюс 20.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 1:18.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.